0: Благословен Бог Христиан Христа во веки веков. Царство и силы, слава Отца и Сына, и Святого Духа, на ней, Христа и во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй.

0: Очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезни, огради нас святыми твоими ангелы, да уполчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры в разум неприступные твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без осления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыку, благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыко Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими же весе судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст мои. Яко чужди восташа на мя гребце, взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Утрати злая врагом моим, истинную Твоею потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил меня си, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего. Вонми ми и услыши мя во скорбех печалью моею, и смятося от гласа вражия и остужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, погремя тьма и рех. Кто даст мне крылья, яко голубине, и полечу, и почию, все удалися, бегая, и водворися в пустыне, чая Бога, спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко вею беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет, и по стенам его беззаконие, и труд посреди его, и неправда, и не скуде отстогна его лихвая лесть. Якоще бы враг поносил мне, претерпел бы их убо, и яще бы ненавидимя на мя велеречивал, укрыл быхся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, си со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением, да приидет же смерть на ня, да сни до тва отживи. Яко лукавца в жилищах их посреди их, а с Богу возвах и Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я сы прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделишася от гнева лица Его и приближишася сердца их, умякнуша словеса их паче Илия, и та суть стрелы возвержена Господа печаль Твою, и то и Тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я в студе дне сыстления, мужи и крови и льсти не преполовя дней своих. Аж же, Господи, уповая на Тебя, живы в помощи Вышнего крови Бога Небесного во дворице, речет Господи ви, заступник мой си, и прибежище мое Бог мой, и уповая на Него. Яко той избавит тебя от сети ловчи и от словесей мятежно, лишьма своим осените под крыле Его надеешися, оружием убудете истина Его, не убоишися от страха ночного, от стрелы летящей во дне, от вещи во тьме приходящая, от срящая и беса полуденного, падет от страны твоя тысяча тьма одесную тебе, тебе же не приближится обач очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое Вышнего положилось, и прибежище Твое, не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповеся Тебе, сохраните Тебя во всех.

0: в путях твоих на руках возьму тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою, на аспиды Василиска наступишь, и поперечь льва и змея, яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко познай имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Собезначальное слово Отцу и Духови, о Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верни и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест, и смерть претерпеть и воскресите умершие славным воскресением Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, иго Господня на рамо взем последовалось и Христове со учителем Своим преподобным Сергием, с Ним же исподобился, если видите Пресвятую Богородицу, и слышалось и пресладкий глаз Ея, яко обещайся неотступно быть и место сего, но о преподобне Михее молись от чтущих святую память Твою, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты иже от Тебе росшегося моли, Богородица Дева, много поможет моление Матерни, яко благосердию Владыки, не прес грешных мольбы вся чистая, яко милости все эти спасти моги, иже страдать о нас изволивы. Скоро да предварят ныне дроты Твои, Господи, яко обнищахом зело помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени Твоего, Господи, и избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святогрепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святогрепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святогрепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Придите, монашествующих в соборе и постников лицы, сошедшийся похвалим блаженного Михея, с постника преподобного Сергия, с ним же предстоит святей Троица и молится спастися душам нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час на небеси и на земли, поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливе, много милостивее, много благоутробнее, иже праведно любя и грешно милуяй, иже вся зови ко спасению и обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наше в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы до ополчением их, соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувима, славнейшую, без сравнения, Серафим, без остления Богослова Рожию, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы сия твари содетелю, иже за милосердие беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы, и победивы тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче прими, и нас грешных благодарственное сия, и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного, и брачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвози страха Твоему плоти нашей, не клони сердец наших словеса, или помышления лукавствия на любовью Твоею. Уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже Тебе светом наставляеми. Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем. Безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и жетворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь.
1: Благослови.

великом Господине, Сыне нашим, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнее Пресвитерстве, Бог Христе Диаконстве, о всем притче людях, Господу помог.

0: всех путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Пречистая, Преблагословенная, славная Владычица нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, не весь живот наш Христу Богу.

0: Афиней же все и приходящие страны, не в очто же и на упражнях уся, разве глаголоти что, или слышачти новое? Став же Павел посреди Ареопага рече, мужи афинейсти, по всему зрю вы, аки благочестивые, проходя бы и соглядая чествование ваше, а приток и капище, на нем же бе написано неведомому Богу, его же оба неведущие благолепно чтите, сего аз проповедую вам. Бог сотворил и мир, и вся я же в нем, сей небесе и земле Господь ты, не в рукотворенных храме живе, не от рук человеческих угождения приемлет, требуя что, сам дая всем живот и дыхание и вся. Сотворил же есть от единой крови весь язык человек, жить и по всему лицу земному, уставив предучиненные времена и пределы селения их, взыскать и Господа, доп они осяжут Его и обрящут, яко недалече от единого Его, что нас суща, по небу живем и движемся, и есть мы. Братие, плод духовный есть, любы радость мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых несть закона, а иже Христовый суд, плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом, духом и доходим, не бываем тщеславни, друг друга раздражающие, друг другу завидящие. Братие, аще впадет человек в некое прегрешение, вы духовнее исправляйте таковаго духом кротости. Блюды себе, да не ты искушен будешь и. Друг друга тяготы носите, и таго исполните закон Христов.
1: И мудрость,
0: и Духове Твоему. Аллилуйя, аллилуйя.

Я сотворишь Палестина Иисуса и реша к себе, видите, яко никая же польза есть, и мир по ним идет. Как уже не съели надшедших, да поклонится праздник, сию во приступиша Филиппу, и живи от Исаида Галилейския, и моляху его глаголющим. Господи, хочем Иисус

сейчас да прославится Сын Человеческий. Аминь, аминь, глаголю вам. Аще зерно пшеничное под на земле не умрет, то едино пребывает. Аще ли умрет, вновь плод сотворит. Любяй душу свою, Богу.

ныне суд весь мир сему, ныне князь мира сего изгнан будет Бог, и аще аз вознесен буду от земли, вся привлеку к себе. Сие же глаголу полнознаменное, ою смерти хотящей умрете, отвещаем народ. Мы слышим от закона, яко Христос пребывает вовеки, как вот и глаголишь, и вознесись и подобать Сыну Человеческому, то есть и Сын Человеческий. Речи же им Иисус, еще мало время свет у вас есть, ходите, доте же свет имате, да тьма вас не имет, и ходя и во тьме не весь, кому идет. Доте же свет имете, веруйте во свет, да сынами света будете. Во время

Иерусалима и помолитесь Сидонска, и же придоша послушайте Его, и исцелитесь от недух своих, и стражащих от дух нечистых, и исцеляйся. И весь народ искаша прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаша, исцеляшася. И той возлетучи свои на ученики

молимся милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьею святыми.

души телес, со умилением в сердце сокрушением, к Тебе припадаем и стенящим вопием Тебе. Исцели болезни, уврачуй страсти души и тела раба Твоего, архимандрита Глеба, и прости ему, яко благосердце прегрешение вольное и невольное, и скоро воздвигнет утра болезни, молимся, услыши.

молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о ежеприятии молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, о вышедшего бы дошею в рази, и о еже явите спасение Твое, рцем си, Господи, услыши и

молимся, еже благосердием и милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и еже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе духа, рцем си, Господи, услышь.

молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе, великие и богатые.

0: Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, сибо врани хотящие ополчишь на святую Русь, чающие разделить и погубить единонарод и я. Восстань, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твоей победу, верным чадам Твоим, о единстве русской церкви, ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избавить, запрети раздирающие во омрачении умов, и ужесточение сердец ризу Твою, я же и церковь живого Бога, и замыслы их исправедли, благодати Твоей власти принадлежащие, ко всякому благу настави и мудрости обогати, воины и все защитники Отечества нашего, в заповеди Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти рад и пленения сохрани, лишенные крови и вызнание сущие в дом и веди, алчущие на питание ругающие и страждущие укрепи и цели, смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же водни сия убиенными от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное покоение сотвори, исполни нас, я же в Тебе вере, надежды, любви, восстави паки во всех странах, святые Руси, и единомыслие, друг от другу любовь обнови в людях Твоих, якобы едиными усты, единым сердцем, исповемости Тебе, единому Богу, Троице, славе и мову, Ты, боясь и заступление, и победы, и спасение, уповающим на Тебя, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Помолитесь о оглашении, Господи, ви.
2: Господи, помилуй.
1: Верни оглашенных помолимся, Господь помилует их.
2: Господи, помилуй.
1: Огласит их словом истины.
2: Господи,
1: открытым Евангелие правды.
2: Господи, помилуй.
1: Соединит и святей своей соборней апостол.

Паким и Рам Господу помолимся. Ослышь мне и спасение душ наших, Господу помолимся. Помилуй всего мира, благостояние святых Божьих церквей, соединение всех, Господу помолимся. О святим храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. А избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Застрели, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже.

0: нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято Троицы Сергия Лавры, священного архимандрита, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков.
1: И Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, братья и святые Россия, и вас всех православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.
2: Я

благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу

0: сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, Господи.

Верно наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам.

Прочее время живота нашего в мире покаяние скончать у Господа просим. Кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшая сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

Помяни, Господи, великий Господи, но и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и Стояна Сись, и Свято-Троицкое, Сергия Велавры, священного архимандрита, и господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и же даже святым твоим церквам, в мире целый, честный, здравый, долгоденствующий, правоправящий, зло.

Вознес послет нам, Боже.

всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. И при грешении наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим, и мира, мирови у Господа просим. Нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Счастья Святого Духа и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот

0: Христос воскрес!
1: Христос воскрес!
0: За 20 веков существования Церкви на Земле историческая наука запечатлела массу случаев явления Богородицы, подвижника благочестия наяву или во сне. Явления Божией Матери христианам имели целью воодушевить их на подвиги благочестия, утешить в скорбях и научить верным путям спасения. Внешний вид, являвшийся наяву Богоматери, был столь лучезарен, что благодатный свет, исходивший от нее, оказывался для многих подвижников невыносимым, и они теряли способность видеть и понимать ее. Только прикосновение к ним восстанавливало эту способность. Преподобный Михей, память которого мы сегодня совершаем, был любимым келейником преподобного Сергия, по выражению преподобного Епифания, возливавший воду на руце его. Под руководством великого старца, подвязаясь в простоте сердца, преподобный Михей достиг такой высокой степени духовной чистоты, что один из всех сподвижников Сергия удостоился видеть Божию Матерь, посетившую своего избранника. Позже, в 1831 году, по молитвам преподобного Серафима Саровского, одна из дивеевских сестер, монахиня Евпраксия, в миру Евдокии, также удостоилась видеть Божию Матерь сонмом мучениц и преподобных. Однажды преподобный Сергий, совершив молитвенное правило, сел немного отдохнуть, но вдруг сказал ученику: «Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудное посещение». Едва он произнес эти слова, как чей-то голос возвестил: «Пречистое грядет», и внезапно засиял свет ярче солнечного. Преподобный Михей пал вниз на землю и от страха лежал, как мертвый. Когда преподобный Сергий поднял своего ученика, тот спросил: «Скажи мне, отче, что это за чудное видение?» От ужаса душа моя едва не разлучилась с телом. Но преподобный Сергий и сам не мог говорить от волнения душевного, только лицо его сияло небесной радостью. Позже он рассказал о видении Пресвятой Богородицы. Постараемся и мы, братья и сестры, как можно чаще и усерднее прибегать с молитвой Пресвятой Деве Марии, чтобы и нам укрепить свою внутреннюю связь с Богоматерью, сподобиться с сыновнего отношения к ней. Очищая себя от страстей, мы тем самым будем подражать Богоматери в ее совершенствах и сподобимся от нее через это еще больше милости и внимания. Да послужат нам в этом добром деле примером наши благочестивые предки, которые и Богоматерь любили, и заповеди Божии хранили со страхом и благоговением, посты проводя с ревностью и душевной пользой, через что и праздники Господни они встречали с истинной и великой радостью духовной. Возложим все упование наше на Царицу Небесную и будем молиться ей и дома, и в храме, тепло и искренне, всегда прося ее помощи и предстательства, укрепления нас во всех наших благих намерениях и начинаниях, чтобы творить благоугодное Господу и сподобиться доброго конца нашей скоротечной временной жизни. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, то плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, пренепорочная, Твои бо есть мирами, да не постыдимся. По молитвам преподобного отца нашего Михея, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси нас. Аминь. Христос воскресе!
1: Христос!

Сын Бога живого, пришедший мир грешный, спаси от них за первый не сам. Че веру опустей сам, причинство тела твоей сияет самая честная кровь твоя. Молюсь у тебя, помилуй меня, прости ты греши, не моя вольная и невольная. Я же словом, я же делом, я же ведьм и неведьм, и свободы меня не осужденно. Причаститесь от причистых твоих тайн, по оставлению грехов и вечного. Аминь. Вечери твоя тайна, если не Боже, причастен ты меня прими. И по врагам твоим тайну твоим не в обзане тебе дам я твою дану, я по разбойник исповедую тебя, повини меня, Господи, во царстве твоем. Да не в суть или осуждение будет, не при причине святых твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Посвящается те, кто был на исповеди и получил разрешение от духовника.

Очищай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани, освети любящие благолепие дома Твоего. Ты Тебя воспрослави божественной Твоей силой и не остави нас, уповающих на Тебя. Мир мирови Твоему дары, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дары совершенствуешь и есть. Сходя от Тебя, Отца Света, и Тебе славу и благодарение и поклонение посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Господу благодати человеколюбия всегда ныне присно и во веки веков.

0: Воскресенье Христос истинный Бог наш, молитвы Пречистой Своей Матери, Святой Славной Пресвятых Апостолов, преподобных и богоносных отец наших Сергия, Никона и прочих радостей, чудотворцев и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Златоустого, преподобного Михея Радонежского и Божией памяти не совершает, все-таки праведный Бог отец, який мали все святые, помилуй и спаси нас, святой благ, и человека любишь. Христос воскресе!
1: Воистину!

0: Хотя, Господи, Боже мой, яко не отринул меси грешного, но общниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститеся при чистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человека, любчи нас ради умира, и же и воскреси, и даровавы нам страшное сие, и же утворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нелицемерную, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати и Твоего царствия и присвоения, да во святыне Твоей тем сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю. И так осего жития, исше это надежде живота вечного, присвоистучный достигну покой, и деже празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы есть истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся Тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя о всех, я же меси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажие человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крилу Твоею, и даруй чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причастяйся святынь Твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою, волею, огонь сый, опаляя недостойное, да не опалишь и меня, Садителю мой. Паче же пройди, волды моя, во вся составы, во утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди, скосьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя Отца, как дело и слово души тленного, очисти мы и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных притечу Твоего, премудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробны прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя. Ты бы един еси освящение наших блажи душ и светлость, и Тебе слепоподобно, яко Богу и Владыце славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставлении грехов, будешь же мне благодарение сие в радость, здравие, веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стать одесную слава Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда, покровие, прибежище, утешение, радовай мое, радование мое, благодарю Тебя, Господа Беломеси, недостойного причастника, быть и пречистое тело, и честные крови Сына Твоего, но родшее истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшее, оживотворение умышленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание пленений в помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания не осужденно приемать и причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже пети и славе Тебя во вся дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже иси уготовил пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твоя страшная сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявшая благодать вселенную просвети, не сребролюбие мирови, сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы, наказуя очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать, и Твоими устнами все учиши поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, всеблаженнее преподобнее, достойно хвалим Тя, еси бо наставник, яко божественное являя, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презре грешных молений глаз, но притвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитвы и почисти на умоления предстательствующих Пресно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без ослиния Богослову, родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. И нам даровав живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению.

0: благословен Бог наш всегда, на ней присно, и говорите ли Богу.
1: Христос воскресе из мертвых своих, Христос по правду сущего времени и живо даровал. Христос воскресе из мертвых своих, и смерть по правду и сущего времени и живо даровал. Христос воскресе из мертвых своих, и смерть по правду сущего времени и живо даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Слава Своему Сыну, Святому Духу. И ныне и присно во веки. Владыка, прости беззаконие наше, святые святые исцеления мощи наши, имени Твое мирание. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Своему Сыну и Святому Духу, имени Пресне, во веки не помоги. Отче наше, же и сын, и тебе святый, святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, и когда не виси на земле, хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, и тоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, вся грубая святая незаменимая, святая молитва, и благодать согрешно приносит нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, хотя Бога вокруг не прогнилось оно на зело. Ниже помяни беззаконие наших, по презрению не как бы подробно, не избави нас враг наших. И вы все Бог, потому что мы люди, Твои вселила руку Твою, и имя Твое призываем, и ныне присно, и во веки веков. Милосердие Твое отверзено, благословенно Богородица, надеющаяся на Тебя, не прикинуть, не дозволится Тобой ответ. Ты бы и спасение рода христианского, по чистому образу Твоему поклонимся, благи, просящие прощения, прегрешения наших, Христе Божий. Волю поблаговолилась и против жить на трезве, избавишь ее, создавайся от работы Божия. Твоим благодарственного дня, где радость исполнилась, и вся спасенная душа без спасти мир. Милосердие существующих милости с подами нас Богородица, призвана ли нас отрешившая и вне подписана силу Твоя, на Тебя побывающая радость и нетвоем, для Божия иногда добрее, без Бога, как и спать. Господу помоги.
0: Господи, помилуй, Господи, спаси руку, спаси руку.

0: Бог соблюдать и живые два милых гости всех нас.
1: Мне добро за поклонись как храму святого Богу устроить своим Господом наставим я правду живет. Судим Божий Господу так мы святой помощь.

Gut, mit mir.

Видишь, видишь, видишь, видишь. Ваша.

0: Боже, честь.
1: Благословен Бог нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Яко Твое и Царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
2: Господи, не спаси меня, высоты святого жилища. Небескровное священство, силы и славы, послание оставить, и Божие решение. Я же водил на свету.
1: Благодати своей Богу, простите, помиловать всех нас.
3: И Богу, поклонись, и пока мы святому Твоим страсти, Твоим росту, и настанет Твоя добра в Твоем праве, и справим пред Тобой путь, мой конец во всех их истины. Сердце и суетный гроб, от верта не сидит, и своей нищах, и судим, Боже, да будут отвысить своих по множеству нечистых. Человек возрадуется, все лишь посадить, и похвалятся Тебе, любящее имя Твое.

Христос воскрес!

mudou.

мученическими подвиги, угни и страстей угаси.

святых апостолов чтением. Легионы, поемши Павла, и тоже на ряпах, лобоюще, можем ли разуметь, что

Отче, что хотя сие быть, опени же все и приходящие страны, не во что же и на упражняхуся, разве волосе что, или слышите новое, став же Павел посвятяя Павличе, муже обвинейся, посему зрю в Иаке благочестивая, проходя боясь взгляды чествование ваше, обреток и капище, на нем же бе написано неведомому Богу, Его же оба неведуще, благолепно чтите, всего вас проповедую вам, Бог сотворил мир, и вся я же в нем, сей небесе сильный Господь сей, не в рукотворенных храмеши нет, не от рук человеческих угождений приемлет, требует, что сам даем всем живот, и дыхание вся, сотворю же есть, от единой крови весь язык человеч, жизнь по всему лицу земному, устали.

Сейчас по небу живем и движемся и ясны. Братья, плод духовный есть, любые радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых не закона, а еже Христова суть, плоть распяша, со страстьми и похотьми, аще живем духом, духом мы доходим.

Благословенство творишь от фарисеина Иисуса и веша в себе. Видите, яко никая же польза есть, все мир по ним идет. Мяг уже нет и эллины отшедших, да поклонятся в праздник. Сии купо приступишь к Филиппу, и жебет и всаиды галилейские, и моляху его глаголюще, Господи, хочешь.

сейчас да прославится Сын Человеческий. Аминь, аминь, глаголю вам. Аще зерно пшенично пад на земле не помрет, да едино пребывает. Аще ли помрет, мног плод заплоит, любя и душу свою погубить ее, и ненавидя и душу свою в мире сем, желать и вечнем сохранит ее. Аще кто мне сложит, мне до последствия, иди же есть смазан, то и слуга мой будет. Яще кто мне сложит,

Отче, прославить имя Твое, приди же глаз в небесе, и прославить, и паки прославлю, народ же стоя и слыша.

и ходя во тьме невесть, кому идет. Донди же свет, и мати веруйте во свет, да сынови света будете. Рече Господь своим учеником, вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, только отец, не отца, кто знает, только сын, и мужащий волен сын открытий. Придите ко мне, все труждающие,

обрящите покой душам вашим, иго мое благо, и бремя мое легко.

смирением сердца сокрушенным Тебе припадаем и стенящего пьем Ти. Исцели болезнью, врачу и страсти души и тела раба Твоего, тяжко болящего архимандрита Глеба, и прости ему все, яко благосердце при грешении вольное и невольное, и скоро воздвигнет от раба болезни, молим Тися

наше, маешь приятие молитвы нас и достойных рабов твоих. Сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедше Бога нашей в России, я же явите спасение Твое, Царь Господи,

Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, сего брани хотящего ополчившися на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ Ян. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подажным силою Твоею победу.

Великое Отечество нашего в заповедях твоих утвердим. Крепость духа им не спасли от смерти, раны пленения сохраним. Лишен и крова в изгнании сущие в доме введим. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцелим. Смятенье и печали сушим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенными от раны болезни скончавшимся, прощенье грехов дар и блаженное упокоение сотворим. Исполни нас, яже в тебя вере, надежды и любви. Постави паки во всех странах святые Руси мир. Единомыслие друг от друга любовь обнови в людях твоих, якода единими усты. Единим сердцем исповемися тебе единому Богу в Троице славимому. Ибо еси заступление и победа и спасение уповающих ночам. И тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

0: Благостояние святых Божиих церкви и соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святом храме всеми с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в вонь, Господу помолимся.

naszego Boga, Święcego Кирилла епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: честных дарей Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святом храме семи с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всех.

Благими жертворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого

сие есть тело мое, еже завела мне моего оставления.

Тебе приносящим о всех и за всех.

Изрядного Пресвятейшества и преблагословений славней Владычицы нашей Богородицы и Преснодеве Марии.

Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиевой лавры священно-архимандрита, и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и же даруй святым Твоим церквам мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слов.

0: нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: Святые, помянувши, паки, паки.

0: Якуда человека любит Бог, воспринимем его следы, пренебесные мысли, все летвеннику, не благоухание духовного. Вот Господь нам божественную благодать и дар Святаго Духа помолимся. О, избавитесь нам от всяких скорби, гневы и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Доступи, спаси, помилуй и сохрани.

0: Причастие Святого Духа, искресивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Аминь, Господи.
2: Исподоби нас, Владыко, с одерзновением не осужден на свете призывати, Тебе небесного Бога Отца и благодати.

0: Во освящение, посвящение здравия, изменение моих души и тела, облегчение тяжести многих моих согрешений. Аминь.
1: Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, знаем из Священного Писания мы с вами, что зерно, которое упадет в землю и не умрет, останется бесплодным и не даст никакого плода, и будет одиноко. А зерно, которое упадет в землю и умрет, принесет много плод. Так и преподобный богоносный отец наш Сергий принес много плод, умерев для мира и много потрудившись. Какие же его плоды, какие он принес нам? Это, конечно же, святая обитель, его молитвы, его бдение, пощение, сухоядение, как мы знаем, да, из-за качества преподобного Сергия. Но, наверное, один из самых важных плодов его, это, конечно же, тот сон учеников, которых он даровал нам, его святых учеников. И вот сегодня мы с вами чтим память одного из его ближайших учеников, преподобного богоносного отца нашего Михея Радонежского. О преподобном Михее мы знаем совсем немного, мы не знаем, где он родился, кто были его родители, кем он был до принятия монашеского пострига. Но, наверное, в этом есть некий промысел Божий. Зато мы знаем, наверное, самое важное событие из его жизни. Одним из этих как раз важных событий и является то, что он был свидетелем явления Божией Матери преподобному отцу нашему Сергию. Знаем, что в пятницу во время Рождественского поста Матерь Божья явилась преподобному Сергию вместе с двумя апостолами Иоанном Богословом и апостолом Петром и дала обещание того, что ее покров будет неизыблемо пребывать над святой обителью. И преподобный Михей был свидетелем. Он увидел, как келью преподобного Сергия, которая находилась за Троицким собором нашей обители, увидел чудное сияние, ярче солнца, и полностью покрыл мантией свои глаза и бросился на землю, не понимая, что же происходит. Так вот, не каждый ученик преподобного Сергия сподобился этого явления, а именно преподобный Михей Радонежский. И это, конечно, говорит о его великом духовном уровне, его великих духовных подвигах, которые он нес преподобным. И действительно, он был одним из ближайших учеников преподобного Сергия. Он не входил в число 12 первых учеников, однако, как пишет о нем преподобный Епифаний Премудрый, что он возливал воду на руки преподобного, что говорит о том, что он был его келейником. Мы знаем такую фразу, что словом наскучишь, примером научишь. И действительно, многие духоносные подвижники, они перенимали свой опыт, не разговаривая о святости, а наблюдая за святостью, перенимая эту святость у своих учеников. Так и преподобный Михей, он находился рядом с преподобным Сергием, и он видел все его подвиги, все его духовные устроения, все его молитвы, и учился у него. И действительно, поэтому, видимо, он стяжал вот эти добродетели, необходимые для того, чтобы сподобиться еще при жизни посещению Божьей Матери. Преподобный Михей почил раньше преподобного Сергия и был погребен на месте нынешнего храма явления Божьей Матери преподобного Сергия, которая более известна всем как Михеевская церковь. О святости преподобного Михея нам говорят, конечно, и многие посмертные чудеса. Одним из таких чудес является как раз явление преподобного Михея вместе с преподобным Варфоломеем и преподобным Наумом во время осады, польской осады Лавры, где они возносили свои молитвы и помогали братья Лавры, тогда живущие и страждущие от осады поляков. Много, я думаю, конечно, связано чудес с именем преподобного Михея и в современные времена. И хотелось бы, конечно, всех призвать в сегодняшний день сугубо молиться преподобному Михею Радонежскому о том, чтобы он даровал нам нести достойно свой христианский подвиг, возносить молитвы о мире и спросить мир Отечеству нашему, чтобы мир воцарился на русской земле и чтобы мы могли все дружно, единым сердцем и усты возносить молитвы Господу нашему Иисусу Христу. Аминь. Спасибо, Господи.

исповедуй, яко ты есть воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший мир грешный спасти. Одни же первые есть мас, еще верую, яко сие самое пречистое тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя. Молюсь уго Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение моя, больная и невольная. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподобь меня неосужденно причаститесь причистый Твоих таинств, оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я, тайны и дни, Сыне Божий, причастником я прими. И во врагом Твоим тайным повене лапзание кидание яко Иуда, яко разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут те, которые исповедовались, допущены духовником до святого причащения, и после полуночи ничего не вкушали и пили.

гостеприим, что божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых тайн достойно благодарим Господу. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши,

благослови, благословящийся, Господи, освященница, умывающая, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани, освяти любящее благолепие Дома Твоего. Ты тех воспрослави, божествуй Твою силу и не остави нас уповающих на Тебя. Мир мирови Твоему дару, церкви Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, всегда совершенствуйше есть, сходя от Тебя, Отца Светух, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем. Отцу и Сыну и Святому

сегодня на вас. Во благодати человеколюбием всегда и не присно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе.

0: Спасись, смерти Христос, истинный Бог наш, молитвами причистие Своей Матери, святых славных и всефальных апостол, и живых святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, града Златоустого, преподобных и богоносных отец наших, Сергия, Никона, игуменов Радонежских и всея России чудотворцев, преподобного Михея Радонежского чудотворца, его же и память ныне совершаем, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, всех святых, помилует и спасет нас, яко благи человеколюбец. Христос воскресе! Христос воскресе!
1: Христос воскресе!
0: Христос воскресе!
2: Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христ

0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня все грешных виновщиками, быть и святынь Твоей сподобилась, и благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститесь, а причисти Твоих и небесных даров сподобилась. Но, Владыка, человека любче нас, ради умер и жив, воскреси, и даровавы нам страшное сие животворящее таинство. Во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и семи мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости соблюдения заповедей Твоих, приложение божественное Твоя, благодати Твоего царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыцу и благодетелю. И так, о сего жития, и шеда надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный, бесконечной слады зрящий Твоего лица доброту неизреченную. Ибо есть и истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже, наше Тебя поется, тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех яжем и сих поту благих и опречищений, причистых и животворящих Твоих таинств, молю Куба Тебя, влажи, и человека любче сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твои даруми чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и все святынь Твоих во оставление грехов и жизнь вечную. Ибо если хлеб животный, источник святыни подать, и благих о Тебе слава высылаем, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же ми благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного стати, одесную славы Твоей, о молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моя души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, беломяйся, недостойного причастника, быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия, родшая животворимя, умер членного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне миление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание, пленение помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания во ежепети, и славите тело все дни живота моего, яко благословенно и препрославленно иси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видесто очи мои, спасение Твое, еже и сего готовил пред лицем всех людей, свету откровения языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Пусть Твоих яко же светлость огня, высиявши благодать вселенную, просветение сребролюбие мира, ве сокровище снеска, высоту нам, смиренно мудрее показано Твоими слове, Сына Козу и Отче Иоанне, златоусти, моли слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу Иоанне, златоусе все блажения преподобнее, достойно хвалим Тебя, исибо наставник, яко божественное являем, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложно, не презри грешных молений, гласину предваря, ко благая на помощь нас верно зовущих, те ускори на молитву и подчисленного моления, предстательствующих пресно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшая, херувимая, славнейшая, без сравнения, серафим, без исцеления, Богослово, родшую, сущую Богородицу, Тя величаю.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и при и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
0: Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитву вещественную Своя Матерь, Святого Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, град Златоустовым, всех святых. Помилуй Ты, спаси от нас, яко благо человека, любец. Христос воскрес!
2: Христос воскрес!

0: душою слово
1: Христос воскрес!

Создателя, святые обители, сия, я все прежде почивших отцах и братьях,

благодатью.

Твоего безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себя.

Твоего, Царствие Твоего, благословенно и преславлено, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресны, во веки веков.

Господь.

is good.

Святому Духу, и Христу, и Боге, и Богу.

todos

0: воскресе!
1: Христос воскресе!
0: Христос воскресе!

0: Os bons rostritos.
1: Os bons rostritos.
0: Os bons rostritos.

всеми святыми помянут же сами себе и друг друга.

человека любит Бог, и сидит без слова высылает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: мир поправ, и сущий мир живу здорово. Истинный Бог наш, молитвы пречистой своей Матери и всех святых, помилуй ты спаси нас, яко благ и человека любит. Христос воскрес!
1: Аминь!

Христос воскресе!